0: Нет. Он мурир.
1: Нормально. Ты не дан руссо, ты не дан пор.
0: И это труп птит.
1: Спасибо, птит, касаться.